схореба шилзев нашива. От небесни стридав цурави се, чем ты сховел ты.